0: Куда прешь, скотина? Ну-ка назад машину! Машину!
1: Was will er?
2: Einfach wieder rein. Svini. Уважаемый товарищ командир. Расскажите, поддержать известное богатство русской песни деньгами.
0: Мы благодарны за ваш интерес к русской песне. И мы принимаем жертвоприношение. Ну, пойди возьми.
3: Gerd, hier. Hey. Scheu.
2: Hey. Yes, Jay.